0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 14 мая, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 18 и небольшой дождь.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. CovDental. Стоматология поколений.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
10: Найти легко.

0: Хавейл. До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
3: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка.

0: обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
1: Казан Мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
2: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
8: Радио «Ваня». Навстречу новой весне.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 14 мая, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 18 и небольшой дождь.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. «Кавдентал». Стоматология номер один в Омске.
7: По мнению экспертного рейтинга 32 топ.
6: «Кавдентал».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
9: ПАО «Магнит». ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
10: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
11: Фа-фа-фаротека.
12: Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
13: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
14: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
15: Автобусом в Ишим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
16: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
17: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
18: Телефон рекламной службы 53-42-80.
19: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
20: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
21: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
22: ОСАГО в Альфа-страховании.
23: Вот настоящий порядок.
24: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
20: Красота-то какая! Лепота!
25: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
26: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Привет, это «Батарейки».
3: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
2: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
3: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
2: Пожелаем зеленому легкой посадки.
4: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
2: Посадил дед репку, и мы сможем.
4: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя. О, «Нордпалп».
5: Ярко. Легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.
6: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Роспотребнадзор оценил риск распространения хантавируса Андес в России. Адвокат предупредил о штрафах и уголовной статье за окурок, выброшенный из окна. Врач рассказал, как правильно отдыхать на даче, чтобы не навредить здоровью. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Риск появления хантавируса Андес на территории России остается крайне низким, поскольку переносчик инфекции карликовый рисовый хомяк не приспособлен к российским климатическим условиям. Об этом сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, природным резервуаром вируса является грызун, обитающий в Аргентине и Чили. Этот вариант хантавируса не встречается в Европе и Азии, а распространен преимущественно в странах Нового Света. Климатические условия Российской Федерации для него неприемлемы, что существенно снижает риск его появления на территории страны, отмечается в сообщении. Выброшенный из окна квартиры окурок может обернуться для россиян штрафом и даже уголовным делом, рассказал изданию «Абзац» адвокат Александр Зорин. Прямого запрета на курение на балконе или сброс окурка в федеральном законодательстве нет, но это не исключает ответственности. По словам эксперта, окурок – это отход, и его сброс на улицу регулируется тремя федеральными законами. За несоблюдение требований грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении в течение года – до 5 тысяч. Если окурок спровоцировал пожар, размер штрафа увеличивается многократно. В случае гибели людей виновнику грозит уголовная ответственность до 2 лет лишения свободы. Если брошенный окурок стал причиной возгорания, повлекшего уничтожение или повреждение чужого имущества, либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, применяется статья 20, часть 4 КУАП РФ, которая предусматривает штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей, предупредил Зорин. Работу в огороде необходимо чередовать с 5-7-минутным отдыхом, и в этих перерывах не просто сидеть или лежать, а восстанавливаться, выполняя упражнения. Об этом рассказал врач-травматолог Евгений Рябков. По его словам, лучше работать по принципу 20 минут работы и 5-7 минут отдыха. Но отдых – это не просто сидение, а активное восстановление. Разминка спины, ног и шеи. Врач рассказал об эффективных упражнениях для спины. Кошечка стоя, для ног – потряхивание и растяжка, для шеи – аккуратные повороты головы без резкого запрокидывания назад. Отдых – это не просто посидел и пошел работать дальше, это активное восстановление. В эти 5 минут мы не теряем время и разминаемся, рассказал врач. И подчеркнул, что дачный сезон – это нагрузка для организма, особенно для тех, у кого есть гиподинамия или хронические заболевания, пишет РИА Новости.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 мая, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 18 и небольшой дождь.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, 40, Украина, 110, 547, 605, 1196.
9: Весной мы купим овощи и фрукты.
10: Потом игрушки.
9: Потом продукты.
11: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
9: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
12: Тепло настало и вперед! Прогулки значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
13: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
20: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
21: Очереди бесят и гостей, и персонал.
22: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
21: Долго внедрять?
22: 15 минут. Старт с телефона, без оборудования. Автоматизация, QR-меню, сайт доставки. Все в одном.
21: А доплаты?
22: Их нет. Фиксированная цена, поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
23: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
24: Платформы, рынок, технологии.
23: Монетизация.
24: Цены, процедуры, практические инсайты.
23: Нейросети на практике.
24: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
23: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
24: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
23: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
24: Без возрастных ограничений.
0: Ваня! Ваня! Радио Ваня!
25: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
26: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закончим.

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах вытону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 14 мая, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 18 и небольшой дождь.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
7: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
8: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Келлеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
9: Фа-фа-фаротека. Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
10: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Включайтесь! «Триколор» показывает 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
3: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Ваня. Радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Роспотребнадзоре рассказали о рисках появления хантавируса в стране. Таиланд сокращает безвизовый срок пребывания для туристов. Выпускники школ Московской области получат деньги за высокие баллы на ЕГЭ. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре исключили риски появления хантавируса Андес в стране. Как заявили в ведомстве, наш климат неприемлем для переносчика инфекции. Речь идет о карликовом рисовом хомяке. Он обитает в Аргентине и Чили, уточнила федеральная служба в своем канале на платформе МАКС. В ведомстве также отметили, что известный в России вариант хантавируса вызывает лихорадку. С начала этого года вспышек не зафиксировано, ситуация стабильна. Таиланд решил сократить безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. Об этом объявил министр иностранных дел страны. Такая мера направлена против тех, кто использует туристические послабления не по назначению. Речь о цифровых кочевниках и так называемых зимовщиках, которые незаконно работают, сдают жилье и даже участвуют в работе мошеннических колл-центров. Российские эксперты туротрасли считают, что на организованных путешественников нововведение сильно не повлияет. Большинство отдыхают 1-2 недели, а срок в 30 дней считают достаточным. Под ограничение попадут лишь те, кто практикует визараны, то есть выезды для обнуления визовой истории. Теперь им придется оформлять долгосрочные визы. Об этом пишет телеканал 360. В Роспотребнадзоре перечислили регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Список распространила пресс-служба ведомства. Так, в Центральном федеральном округе в него вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. Среди субъектов Северо-Западного федерального округа повышенный риск заражения клещевым энцефалитом наблюдается в Архангельской, Вологодской и Калининградской областях, в Карелии, Коми, в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге. Ранее медики назвали число обратившихся к ним из-за укусов клещей. В течение недели на прием пришли более 43 тысяч человек. И еще с начала года от клещевого вирусного энцефалита привились более 2 200 000 жителей страны. Выпускники Московской области, набравшие 100 баллов сразу по двум и более предметам на ЕГЭ, получат денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в Мособлдуме, пишет Life.ru. Премия, положенная педагогам, учитель, подготовивший как минимум 200 бальников, получит 150 тысяч. В прошлом году таких высоких результатов добился 31 выпускник. Двое из них набрали по 300 баллов, еще 29 по 200. В региональном парламенте подчеркнули, что такие выплаты призваны мотивировать и самих школьников, и их наставников. Ожидается, что в этом году количество 100 бальников может вырасти.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля. Каждую

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 14 мая, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 18 и небольшой дождь.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
8: Телефон 78-60-78.
9: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
11: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
12: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Красота на грани совершенства, стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
14: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио «Ваня».
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
2: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе

0: Яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, любит стрекоза пути. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Куклы, машины, плавят.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 14 мая, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 18 и небольшой дождь.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро, Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
10: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
11: А тебя никто не знает.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
4: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Росстандарт утвердил новый ГОСТ на безалкогольные напитки. Минздрав намерен изменить перечень медицинских специальностей. В России проконтролируют частных детективов.
2: Росстандарт утвердил новый ГОСТ на безалкогольные напитки. Нормы вступят в силу в январе 2028 года. Согласно требованиям, такую продукцию разделят на группы: морсовые напитки с соком, на растительном сырье, на ароматизаторах и на основе минеральной воды. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения и кваса. В документе уточняется, что осадок, образующийся в процессе хранения, допустим, но не должен влиять на прозрачность жидкости. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не менее 7,5% от суточной нормы, а пищевых волокон от 1,5 граммов на порцию, пишет РИА Новости.
1: Минздрав намерен изменить перечень медицинских специальностей. С 1 сентября в списке могут появиться более 10 новых должностей. Информация содержится в проекте приказа ведомства. Согласно документу, речь идет о специальностях: медицинская биология, физика, нейропсихология, нутрициология, реабилитация, химическая экспертиза и других. Также в номенклатуру внесут направление «врач по медицине здорового долголетия». При этом исключат из списка как устаревших диабетологов, подростковых психиатров, фельдшеров, наркологов и других. Их функции передадут в более развернутые специальности, уточняется в документе.
2: В Госдуме назвали максимальный размер оплаты больничного в день в 2026 году. Он составит около 7 тысяч рублей, об этом рассказал глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий уточнил, что размер суммы больничного формируется по-разному. Его окончательная величина зависит от стажа работы. Также депутат посоветовал жителям страны вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть, заниматься профилактикой, употреблять меньше алкоголя, не курить, вейпы не употреблять, заниматься физкультурой и спать не меньше 8 часов, заключил Леонов.
1: В России утвердили правила контроля за частными детективами. Документ вступит в силу 1 сентября одновременно с новой редакцией закона о частной охранной и детективной деятельности. Контролирующим органом выступит Росгвардия. Согласно постановлению правительства, плановые проверки смогут проводиться не чаще одного раза в 3 года, пишет ТАСС. Оценке будут подлежать договоры на оказание услуг с каждым заказчиком и акты об их выполнении, а также другие документы, в том числе сведения о частном детективе, например, о наличии и отсутствии судимости, о результатах медицинского освидетельствования и так далее. Основаниями для внеплановых проверок могут служить обращения от граждан, организаций или органов власти.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 14 мая, отмечается День фрилансера. А еще День печенья с пахтой. Кто знает, что такое пахта?
1: Я знаю, что такое пухто.
0: Это я тоже знаю.
1: Это у меня во дворе там.
0: Странная стоит вообще история. Почему он так называется, думала я, а потом расшифровала. Оказывается, это аббревиатура.
1: Совершенно верно. Это пункт утилизации и хранения твердых отходов.
0: Вот теперь и вы об этом знаете. Но мы не будем копаться в мусоре. Мы день рождения Вазелина отметим.
1: Ой, с удовольствием. Вазелину сегодня 138 лет. В 1872 году британско-американский химик Роберт Чесбро придумал и усовершенствовал технологию изготовления вазелина. А чуть позже, 14 мая 1978 года, он запатентовал это средство. И, собственно, эту дату и принято считать официальным днем рождения вазелина. Чесбро обратил внимание на странную массу, которую нефтяники наносили на раны и ожоги. Изучение субстанции, которая напоминала мягкий парафин, показало, что она благотворно влияет на процесс регенерации кожи и ускоряет заживление. В процессе экспериментов химику удалось установить полезные компоненты и отделить их. Наладив выпуск продукта под названием «нефтяное желе», Чесбро доставил первые партии в аптеки. Но мазь с таким названием вызывала у людей легкое недоумение. Они не верили, что связанный с нефтью продукт не несет в себе опасности. Уж тем более, что он каким-то образом поможет им. Тогда изобретатель соединил немецкое слово «вассер» – «вода» и латинское «олеум», то есть оливковое масло. И в результате появился совершенно новый термин «вазелинум», который как раз и зашел покупателям, и публика стала, в общем, активно использовать вещество. Вазелин бывает, как мы знаем, природный и искусственный. Значительных отличий между ними нет. Оба представляют собой вот эту прозрачную, бесцветную такую вязкую массу, без вкуса и запаха. А вот американский настоящий пользуется большей популярностью, чем синтетический.
0: А мне вот хочется отметить, что очень многие средства мы, к сожалению, забыли или думаем, что придумано что-то более эффективное и действенное, но на самом деле это все происки маркетологов. И наверняка вот в этой красивой коробочке за много-много денег содержится тот самый обычный дешевый вазелин. Парара-парарап.
2: Что это было? Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 мая, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 18 и небольшой дождь.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки значит «Скороход». Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
6: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
8: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: то это я виноват. Думаю, ну зачем ты надел толстую джинсовку? Ну такая же. А потом думаю, да и нет, ну с утра-то было достаточно прохладно, и прям все было окей, как надо. Еще даже в 11 утра, когда мы покидали студию. И тем не менее, к середине дня у меня были дела в городе. Ну, это вот-вот, как ты сейчас описала, просто один в один, да.
1: Да. А мы решили поговорить о работе. Ну, как о работе? О подработке. Знаете, раньше это называли шабашка. Подшабашил. Такой пошел, что-то где-то сделал единоразово, и тебе тут же заплатили денежку. Так вот, как это было у вас? Может быть, вы оказали кому-то какую-то услугу. Может быть, нашли на чердаке старые бабушкины сапоги, расшили их пайетками и удачно продали, да, как будто это какой-то...
0: уникальный музейный аксессуар. Да. Слушайте, ну, еще же это называлось... халтура, причем не всегда в отрицательной коннотации, да, то есть, ну...
1: Подхалтурил.
0: Ну, подхалтурил, то есть, нет, сделал качественно, получил деньги, но разово, да.
1: Итак, подхалтурил, подработал, подшабашил. Как это было у вас, рассказывайте в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», а еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок сертификат для двоих на заезд в прима-картинг.
2: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, события в профессиональной сфере заставят быть начеку. Не расслабляйтесь.
2: Овны, женщины, ваш романтический партнер настроен критически. Придется доказать ему, какая вы на самом деле классная.
1: Тельцы, мужчины, вы можете серьезно продвинуться в своей профессиональной сфере, если очень постараетесь.
2: Тельцы, женщины, вам хочется простоты и ясности в личных отношениях. Поэтому ведите диалог прямо, без обиняков.
1: Близнецы, мужчины, можно добиться многого, если правильно распределить свое время. Время и задачи.
2: Близнецы, женщины, старайтесь держаться ближе к тем, кто щедр на комплименты в ваш адрес.
1: Раки, мужчины, работайте сегодня особенно усердно, и награда не заставит себя ждать.
2: Раки, женщины, не будьте слишком доверчивы. Красивые слова далеко не всегда свидетельствуют о сильных чувствах.
1: Львы, мужчины, надо повысить внимание и действовать так, чтобы не допустить промаха.
2: Львы, женщины, делите-ка вы на 10 всю критику в ваш адрес. И от близких людей тоже, иначе разлад в отношениях неизбежен.
1: Девы, мужчины, если ваши интересы сосредоточены в основном на карьере, сегодня отличный день продвинуть себя далеко вперед.
2: Девы, женщины, у вас как обычно. Гармоничные пары получают удовольствие друг от друга, проблемные ссорятся.
1: Весы, мужчины, наиболее активные и компетентные, добьются признания своих заслуг.
2: Весы, женщины, вы получите предложение, от которого не захочется отказываться.
1: А скорпионы, мужчины, день может обернуться и победой, и провалом, поэтому результат зависит только от вашего старания.
2: Скорпионы, женщины, хороший день для анализа прошлого. Пора сделать выводы и начать коренным образом менять свою жизнь.
1: Стрельцы, мужчины, удача сама идет вам в руки. Нужно лишь проявить немного смекалки и расторопности, чтобы ее поймать.
2: Стрельцы, женщины, вам стоит быть экономнее. Вы склонны к неоправданным расходам.
1: Козероги, мужчины, вы можете укрепить свои профессиональные позиции и превзойти конкурентов, если проявите решительность.
2: Козероги, женщины, ничего не стесняйтесь. Не выбирайте долго слова. Ваша задача предельно ясно дать понять, чего вы хотите.
1: Водолеи, мужчины, не бойтесь поступать нестандартно. Пусть вас не поймут, но в этом залог вашего успеха.
2: Водолеи, женщины, возможен серьезный конфликт с любимым человеком. И сегодня пойти навстречу своей половинке нужно именно вам.
1: Рыбы, мужчины, вы можете показать себя с лучшей стороны, а заодно найти инвесторов и влиятельных покровителей.
2: Рыбы, женщины, вас ждут перемены к лучшему в личной жизни. Не исключено и ценное подношение от дорогого вам человека.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: Ребят, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, четверг. Сегодня вы рассказываете о ваших подработках, которые, возможно, не принесли огромные деньги, но чем-то таким запомнились.
1: Знаешь, единоразово поддержали, так сказать, штаны.
0: И вот Максим отметился в мессенджере «Макс». Всем добрый день из города Ангарска, это Иркутская область. В свободное время подрабатываю в такси, сейчас вот в пробочке стою. Лишняя копейка семейному бюджету не помешает.
1: Это вот как раз вот тот человек, который говорит, вообще-то у меня свой бизнес.
0: Да.
1: Но иногда для того, чтобы, ну, поддержать и себя, и бизнес, и всех остальных, которые ко мне прикреплены люди, ну, там, дети, жены и все такое, я вот таким занимаюсь.
0: Да, и вдруг звонит телефон, и такой, это Франкфурт, да, все переводите в нал переводите все.
1: Кстати, у нас тут утренняя перекличка в Максе организовалась. Надежда, всем привет из Ленинска-Кузнецкого, Светлана Лаптева из Белгорода, привет, Белгород, Александр из Новосибирска, доброе утро, батарейки, привет, Саша, и Олеся из Волгоградской области, город Камышин. Что это такое? Что это за четверговое невыговаривание слов?
0: Это четверговая, знаменитая четверговая соль есть, а есть знаменитая четверговая артикуляция.
1: А еще есть знаменитый четверговый кофе. Обязательно сегодня нужно пить кофе с корицей, и тогда деньги будут. Мы сегодня о них и говорим. Как вы как-то раз подзаработали, подшабашили, и вот единоразово, и вам стало очень даже хорошо. Есть у нас в группе ВКонтакте Радио Ваня сообщение от Светланы. По образованию, пишет Светочка, я юрист. Но, как полстраны наших выпускников, работаю не по профессии. Но меня очень часто спасает, выручает мое образование. Меньше месяца назад, например, я составляла исковое заявление в суд о взыскании задолженности и пени за невыполнение второй стороной. Вот сразу видно, да, юрист. Так вот, за невыполнение второй стороной по договору своих обязательств. Юриспруденция очень помогает. Сама составляла уже не один договор купли-продажи, сопровождала сделки по продаже недвижимости. А это, знаете ли, в наше время очень выгодно. Не нужно платить ни маленькую мзду риэлтору.
0: И еще в Максе тут заметил сообщение от девушки, ну, вероятно, девушки, которая называет себя The Brown Eyed Witch, то есть кореглазая ведьма. Приветик всем. На подработке в магазине Шерегеша встретила телеведущего Андрея Черкасова. Была очень довольна, судя по всему, не только подработкой, но и лицезрением этого наисимпатичнейшего мужчину, которого мы помним еще со времен телешоу «Дом-2».
1: Лиза, всем привет из Ельца. Доброе утро, батарейки. Продала бэушную гравюру, на которой неплохо заработала. Может быть и так. Человек что-то нашел и сбагрил по выгодной цене.
0: Бэушная, ты знаешь, такая, пользовались. Вот видно, что пользовались гравюрой. Там, знаешь, подходили каждое утро, трогали ее, гладили, целовали.
1: Да, друзья, пишите, все наши контакты вы знаете. Ну и, собственно, не забывайте, что один из вас сегодня уйдет с призом в руках.
2: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 мая, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. В пятницу повышение, температура до плюс 18 и небольшой дождь.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: А тебе никто не знает.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
2: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Лекс. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Лекс. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76. Они на

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 123-7008-56-898.
2: Включайтесь! «Триколор» показывает! Три месяца ТВ бесплатно всем! Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
3: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: У выпускников 9 классов может появиться третий обязательный экзамен. С площади Бухольца уберут легендарный шар державы, и омичам обещают скорое возвращение тепла. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Антон Силуанов назвал фейком утверждение о планах повысить налоги для россиян. Кроме того, не рассматривается и заморозка вкладов, подчеркнул министр финансов. Силуанов заявил, что у российской экономики сейчас требуются другие меры – создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей. Девятиклассники с 2028 года начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Это будет уже третий обязательный экзамен для выпускников 9 классов. При этом ведомство планирует провести апробацию и широкое общественное обсуждение, прежде чем формат окончательно утвердят. Об этом пишут РИА Новости. Сейчас обязательными для девятиклассников являются русский и математика. В Омске завершается масштабный ремонт теплосетей на улице Орджоникидзе. Об этом на заседании комитета горсовета рассказал гендиректор тепловой компании Владимир Дмитриев. Впереди благоустройство в районе домов 287 и 285. Напомню, коммунальная авария в январе оставила жителей без тепла на месяц, а дорога рядом оказалась залита кипятком. Жители микрорайона Тарская крепость организовали стихийный митинг. Позже было возбуждено уголовное дело по факту отключения отопления в жилых домах. В Омске приступают к масштабной реконструкции площади Бухольца. Контракт на сумму около 90 миллионов предполагает новое мощение, летний водопровод и освещение. Памятник державы, который стал одним из городских символов, будет полностью обновлен. Существующую конструкцию вскоре демонтируют и заменят объектом, соответствующим первоначальному замыслу. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. Напомню, шар у речного вокзала изначально задумывался как временная инсталляция, был выполнен из недолговечных материалов и за десятилетия пришел в негодность. Новая версия державы будет выполнена в технике художественного литья. Работа над ним уже идет. К выходным в Омской области вернется летнее тепло. В субботу синоптики Оппертышской гидрометеослужбы обещают до плюс 25. При этом сохранятся ощутимые порывы ветра. В некоторых районах они будут достигать 15-18 метров в секунду. На севере области будет прохладнее, плюс 15-20. Местами пройдут дожди. Как следует из открытых интернет-источников, на следующей неделе теплая погода сохранится. Это были новости.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают город с 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о подработках. Вернее, вы рассказываете, как вы как-то раз подработали, подзаработали, подшабашили, подколымили. В общем, называйте как хотите, но денежку получили, и неплохую денежку. Об этом вы можете писать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». И вот не растерялся у нас тут человечек в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Выполню любые мужские работы по дому, в саду и на даче. Сварочным аппаратом владею в совершенстве, сантехнические работы вот предлагаются, в электрике разбираюсь. В общем, все умеет человек из города Кирова. И если вам такой нужен, то заходите в наш канал в Макс. Я прям даже сейчас его прорекламировала.
1: Я возьму на себя тогда работу в спальне, хорошо. Договорились, без проблем. Руками я делать что-то не умею, зато работаю
0: другие. Зато сын у тебя красивый.
1: Совершенно верно. Сережа отметился в Максе, продавал я как-то старую шестерку за каких-то несчастных 25 тысяч рублей. Приехал парень, оставил залог 5 тысяч и на неделю оставил. Uh-huh, uh-huh. И пропал прям с концами. Через месяц позвонил другой и попросил отдать машину за 40 тысяч без торга. Вот так вот нечаянно прилипла двадцаточка. Привет, Жуковке, Брянская область.
0: Юрий Созинов. Было это давно, пишет Юрочка. Я начинающий электрик. Кассетные плееры редкость. И вот прибегает подруга моей девушки в слезах, приносит плеер, говорит: «Почините, он не мой, а я его сломала». Я сделал умный вид, скорее, из любопытства разобрал плеер, говорю: «Сейчас все будет». И смотрю, а там делов-то, господи, проводок от пружинки блока батареек отвалился. Говорю, беги за шампанским, сейчас сделаю. Припаял, все заработало. Девушка на седьмом небе от счастья, от того, что я избавил ее от кучи проблем. Это была моя первая подработка, пишет нам Юрочка, 54 годика от роду.
1: Сергей работал лет 15 назад на доставке пиццы. 3x3, служебный автомобиль в личном пользовании на время работы. И как-то периодически нужно было с утра заезжать на рынок за овощами. Иногда после смены пару часов таксовал. И однажды пассажиром оказался муж начальницы. Выяснилось это во время поездки. А ты представляешь, да? То есть выясняется это. А он на служебной машине. А на следующий день было немного стрёмно идти на работу. Но у меня были хорошие отношения с руководством, и мы мило посмеялись над этой ситуацией.
0: А над какой ситуацией посмеялись вы? И не только посмеялись, но еще и подзаработали, спрашиваем мы у вас, рассказывайте. Автор одного из комментариев получит в подарок сертификат для двоих на заезд «Примакартинг». Ну и, конечно, лучшие комментарии прозвучат в эфире «Радио Ваня».
2: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 14 мая, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 13. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. В пятницу повышение температуры до плюс 18 и небольшой дождь.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. В Омске!

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
9: Телефон 78-60-78.
10: Это «Брусника» виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик, автоматизация, общепита – все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
18: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, четверг, вы сегодня рассказываете о своих выдающихся подработках. Валерий отметился в нашем канале в Максимум, так и называется, радио Ваня. Как-то накануне с Нового года смастерил фальш-камин. Нашел буквально на улице каркас от старого кресла, и в голову пришла мысль сделать вот этот самый камин. Я, значит, обклеил панелями под камень, внутри сделал своими ручками имитацию кирпичиков, застывшую монтажную пену раскрасил. Красил под цвет золы, заказал модуль испарения воды, а под пену положил мерцающую лампочку. Сверху камина досочки лаком покрыл под цвет палисандра. Ну, настолько реалистично получилось. Решил выставить на одном из сайтов, где продают всякие вещи. И продал за 5000. Вот и людям приятная покупка перед Новым годом и мне дополнительный заработок. Всем хорошего дня, отличного настроения.
1: А у меня есть еще одно сообщение от человека, который называет себя... Колькин сын, Ленкин муж.
0: Шикарно, мы таких обожаем.
1: И отметился он в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Я работаю водителем эвакуатора, помощь на дорогах. Так вот, один раз заезжаю на мойку самообслуживания, облил машину пеной и вот уже собрался полоскать, как вдруг увидел под машиной кольцо, поднял его. Оказалось, обручальное. А денег в кармане на данный момент ноль. Прихожу я с этим кольцом в ломбард и оценили его в 12 700. Деньги получил и домой к жене. К жене, видимо, Ленке. Принес деньги и рассказал, как я их получил. Деньги оказались очень сильно кстати. Вот чем не халтура, пишет нам Андрей
0: Санкт-Петербург. Ну, это прям как манна небесная, да. Максим в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» пишет: «У меня на родине в Сибири халтурить означало отлынивать от работы». Действительно, Максим абсолютно прав. Сначала халтура – это просто легкая разовая работа, а потом значение перешло в отрицательный такой смысл, да, когда это плохо сделанная работа.
1: Или не сделанная вообще.
0: Ну, или, да. А так, как говорит, подработки у нас в Сибири называли «колым». От слова, ну, колымец.
1: Под колыми, да.
0: Да, под колымец. Я строил дома и бани из бруса. Ничего себе. Коллегам из сварочного участка «Марлинг» большой привет и всем хорошего дня.
1: Вот, кстати, про дома и бани. Я в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» увидела фотографию, нам прислала ее Мария. Там как раз дома, деревня, река. И мне так захотелось в это место. А почему нам Мария это прислала? Потому что самые яркие и запоминающиеся шабашки у Маши связаны с летом в деревне у бабушки много лет назад. В июне сажались колхозы.

0: праздниками капусту на полях, вечером стояли в очередь в кассу, собирали и продавали ягоды, вот, в лесу, естественно, собирали, сдавали бутылки, в августе рябина, бабушка ее сушила в печке, а мы сдавали в райпо. Эх, золотое было время и шикарное детство. Я, кстати, тоже сдавала бутылки. Ты бутылки сдавал, Лешка?
1: Сдавал. Я точно помню, что бутылка из-под пепси-колы пустая стоила 15 копеек.
0: Да ты буржуй из-под пепси-колы.
2: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 15 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 8, днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни постепенное повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
4: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
5: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Казкурорт» 510-123.
9: Автобусом в Ишим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severo55.ru.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российский бизнес усилил сокращение персонала. В Анталье водители VIP-трансферов пожаловались на нововведение аэропорта. Хантавирус Андес начинает приспосабливаться к человеку. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акупов. Российский бизнес усилил сокращение персонала. Компании все чаще предлагают сотрудникам увольнение по соглашению сторон с выплатой компенсации. По словам экспертов, работодатели готовы платить от 3 до 6 окладов, чтобы избежать судебных споров и репутационных потерь. Особенно сложная ситуация остается в IT-сфере, маркетинге и консалтинге, пишет издание. Из-за снижения числа вакансий и сокращения бюджетов многие компании начали оптимизировать штат сотрудников. При этом специалисты отмечают, что уволить сотрудника по статье становится все труднее, а попытки психологического давления нередко приводят к конфликтам и судебным разбирательствам. В Анталье водители VIP-трансферов пожаловались на нововведение аэропорта. Сотрудники провели акцию протеста, поводом для которой стали новые правила ожидания возле терминалов, введенные администрацией. Теперь микроавтобусы могут бесплатно находиться в специальной зоне не более 15 минут. За превышение этого лимита до получаса придется заплатить.

0: платить около $20, от 30 до 40 минут – 60, от 45 минут до часа – $110. Если же транспортное средство находилось в зоне трансфера более часа, то водителю грозит временный запрет на въезд на территорию воздушной гавани, пишет ТАСС. Представители бизнеса заявляют, что в разгар туристического сезона уложиться в такие сроки практически невозможно из-за пробок и задержек пассажиров с багажом. В аэропорту пояснили, что изменения направлены на улучшение логистики и качества обслуживания туристов. Тип хантавируса Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере MV Хондиус, стремительно мутирует и начинает приспосабливаться к человеку. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, данный факт не является катастрофой. Несмотря на это, каждый год штаммы меняют свою последовательность и находят новые способы обходить иммунитет человека. Хантавирусы, к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться, цитирует эпидемиолога ТАСС. Специалист также добавил, что вспышка Андеса случалась в Аргентине в 2018 году. Тогда вирус показал высокую летальность, до 35%. При этом Онищенко утверждает, что нынешний хантавирус не представляет угрозы для России. Чуть ранее у 11 пассажиров круизного лайнера, которые находятся у берегов Испании, зафиксировали заражение. У 9 из 11 пациентов подтвержден вирус Андес.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 15 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 8, днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни постепенное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 15 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 8, днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – постепенное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: вместе. Выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. CovDental. Стоматология поколений.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
4: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-272. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Весной мы купим овощи и фрукты.
8: Потом игрушки.
7: Потом продукты.
9: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
10: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
12: Фа-фа-фаротека.
13: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
14: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
15: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
16: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
15: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
17: Телефон рекламной службы 53-42-80.
18: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
19: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В МВД России предложили признавать международные водительские права россиян, проживающих за рубежом, недействительными. В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, они затрагивают способы подачи документов, требования к испытательным экзаменам, распределение мест и так далее, напоминает 360.ru. Основное изменение – это прием документов только через госуслуги. Так, если раньше вузы принимали заявление

0: фильм.
1: Здравствуйте, мои хорошие. Поскольку короткая трудовая неделя, уже можно поздравить всех с наступающей пятницей. Ну а сегодня четверг, 14 мая. Меня зовут Андрей Шмурай, и настало время сыграть в «Угадай фильм». Правила не изменились. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, наберите наш номер 325-696, код города 812. И традицию нарушать, конечно же, не будем, поскольку четверг, сегодня мультяшная загадка. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Так, это наши, а это ваши.
3: Ты спас его. Папа, он спас наше яйцо.
4: Я не забуду этого, Тото. Не зря ты наш вожак.
2: А мы с одним ребенком будем счастливы. Мы должны вырастить его настоящим пингвином.
1: Если это кому-нибудь поможет, дам небольшую подсказку. Дело происходит в Антарктиде. Друзья, если вспомнили название этого мультика, звоните 325-696, код города 812. В качестве подарка для победителя вновь приготовили фирменный шопер от Радио Ваня. Всем удачи!
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 15 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 8, днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни постепенное повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет. Хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Фа-фа-фаротека. Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
6: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
16: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера.
17: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
18: Платформы, рынок, технологии.
17: Монетизация.
18: Цены, процедуры, практические инсайты.
17: Нейросети на практике.
18: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
17: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
18: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
17: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
18: Без возрастных ограничений.
19: Амина!

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Привет, это «Батарейки».
3: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
2: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
3: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
2: Пожелаем зеленому легкой посадки.
4: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
2: Посадил дед репку, и мы сможем.
4: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрение нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Норд.

0: фильм.
1: Дорогие мои, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Четверг сегодня загадывали мультик. Дозвонилась к нам Александра. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Откуда пожаловали, Александра?
2: Из

0: Великого Новгорода.
1: Отлично, соседи наши. Как там у вас погодка?
0: Да. Ну, сегодня неплохо. С утра немножко испугала погодка, а сейчас уже все прекрасно.
1: Вот как под копирку, Александра. В Петербурге тоже мне с утра не понравилось, а сейчас светит яркое солнце. Это здорово. Да. Прежде чем вы мультик назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Так, это наши, а это ваши.
3: Ты спас его, папа, он спас наше яйцо.
4: Я не забуду этого, Тото, не зря ты наш вожак.
2: А мы с одним ребенком будем счастливы. Мы должны вырастить его настоящим пингвином.
1: Итак, Александра, как же называется этот мультфильм?
0: «Приключения пингвиненка Лоло».
5: Угайдал!
1: «Приключения пингвиненка Лоло». Сразу вспомнили?
0: Да, вспомнила. Немножко, ну, помню вот именно вот этих вот пингвинят, помню, что о них, немножко не совсем четко помню сюжет, потому что очень давно это было. В детстве смотрела, любила этот мультик, вот.
1: А деткам-то не показывали?
0: А еще нет, еще не успела.
1: Надо показать обязательно. Очень-очень добрый мультик. Вы знаете, я как вспомню, сам всегда плачу, потому что, ну, дочка у меня плакала, когда маленькая смотрела. Это сущая правда, очень-очень душевный мультик. Пингвины, они вообще ведь как мы, да, практически? Они же на двух лапах ходят, Александра.
0: Да.
1: Только они птицы, несмотря, правда, на то, что они птицы, они не летают.
0: Да.
1: Зато ныряют как? Так, 36 километров под водой жмут скорость, 36 километров в час. Обалдеть вообще.
0: Круто.
1: Это классные, конечно, птицы. Александра, от всей души вас поздравляем. Спасибо, что знаете этот чудесный мультик. Вам в подарок фирменный шопер от радио Ваня, так что ждите от нас посылочку.
0: Ура, спасибо большое, спасибо.
1: Приветики будут?
0: Приветики коллегам своим передаю приветик.
1: Коллеги, вам привет от Александры и от всех, кто слушает радио Ваня. Ну и, естественно, от вашего покорного слуги. Спасибо за звонок. Спасибо. Хорошего дня.
0: Спасибо, да. Спасибо. До свидания.
5: Угайдай фильм на радио Ваня. Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 15 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 8, днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.

0: В ближайшие дни постепенное повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-272. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
6: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на радио Ваня. На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: счастлив Сантамолт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Йога, Ем, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня 14 мая, интересный праздник, День смешных нелепиц. Нелепица, если вы не в курсе, это такая выдуманная смешная история, рассказывающая о событиях, которые никогда не могли произойти в реальной жизни. В этот праздник принято рассказывать детям и взрослым не только нелепицы, но и реальные забавные истории. Также принято перечитывать классиков детской литературы, которые часто писали нелепицы в стихотворной форме. На эту нелепую тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Праздник появился в 2015 году как неформальная инициатива группы художников и писателей из...
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России утвердили правила контроля за деятельностью частных детективов. Депутаты Госдумы прорабатывают законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». В зоопарке британского Блэкпула с размахом отметили 30-летие самки красного лемура. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России утвердили правила контроля за деятельностью частных детективов. Они начнут действовать с 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление правительства. Согласно нововведению, контролирующим органом выступает Росгвардия. Плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в 3 года. Проверке подлежат договоры на оказание сыскных услуг частным детективам с каждым заказчиком и акты об их выполнении, а также сведения о частном детективе, включая наличие и отсутствие судимости и результаты медицинского освидетельствования. Основаниями для внеплановых проверок могут стать обращения от граждан, организаций или органов власти о нарушениях со стороны детективов. Анонимные обращения рассматриваться не будут. Депутаты Госдумы прорабатывают законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». В рамках межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей прорабатывается ряд важных инициатив, в том числе законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». Законопроект также призван создать механизмы стимулирования производителей, использующих в оформлении своей продукции элементы российского культурного кода. Речь идет о так называемой культурно-патриотической маркировке для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды, чтобы вместо зарубежных персонажей на них чаще появлялись герои русских сказок, образы отечественной космонавтики, достижения науки и другое. И в завершении выпуска. В зоопарке британского Блэкпула с размахом отметили 30-летие самки красного лемура по кличке Шелли, пишет Daily Mail. Сотрудники зоопарка надели праздничные колпаки и приготовили для именинницы особый торт. Этот юбилей – огромная редкость. В дикой природе на Мадагаскаре красные лемуры живут всего 15-20 лет. Даже в неволе достичь 30 лет удается единицам. Шелли считается самой старой представительницей своего вида в Великобритании и 7-й по возрасту в мире. При этом красные лемуры – вид, находящийся на грани исчезновения, а их популяция продолжает сокращаться. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 15 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 8, днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760

0: миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни постепенное повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet Vanticore Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная, 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Казан Мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
6: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
7: Телефон 78-60-78.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
10: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
11: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в «Rich Family» и на маркетплейсах.
12: У «Rich Family» на Новосибирской улице Королева, 40, корпус 40, Угарян, 110, 547, 605, 1196.
13: А тебе никто не знает.

0: реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио
1: Ваня. Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Они на дрейф от

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Я лично эту картину начал смотреть из-за громких имен. Сэмюэль Эль Джексон, Кристина Ричи и Джастин Тимберлейк. По-моему, этого более чем достаточно. Фильм, который хочу порекомендовать вам сегодня на вечер, называется «Стон черной змеи». От немолодого фермера, которого и играет Сэмюэль Эль Джексон, уходит жена. Однажды он находит девушку, которая лежала на дороге без сознания. Оказав ей первую помощь, он узнает, что его новая знакомая, скажем так, девушка с некими психическими проблемами. И вот он решает помочь ей избавиться от недуга весьма необычным способом. А каким, я говорить не буду, потому что вдруг кто-нибудь еще не видел эту картину. А это уже, извините, спойлер. Невероятное по подаче и идее кино получилось. Классический сюжет о двух одиноких, кардинально непохожих и страдающих людях, который подается в весьма необычном ключе. И при том, что это драма, смотрится она достаточно легко, хотя сама тема тут, безусловно, не из легких. Режиссеру ставлю высшую оценку. Вот бы всем так снимать. Кино на вечер. «Стон черной змеи». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Иногда, наблюдая за своим домашним котиком, думаю, а ведь действительно, может быть, они внеземного происхождения. Иногда, друзья мои, за пугающими переживаниями не нужно никуда далеко ходить. Один человек рассказал о том, что его напугало. Он как-то вышел из душа и кинул случайный взгляд в зеркало и увидел за спиной таинственную фигуру. Как это часто бывает, она тут же исчезла. Но спустя несколько минут кот нашего героя вскочил с кровати и уставился на стену, на которой не было абсолютно ничего интересного. Какие предположения? Да, потусторонний гость никуда не делся, он просто стал невидимым. Вернее, видимым, но лишь коту. Ничуть не сомневаясь в том, что кошки острее, чем мы, воспринимают паранормальную активность. Скептики, правда, тоже находятся. Они говорят, что фигура за плечом просто померещилась нашему герою, а кошки еще те чудаки, поведение которых иногда является куда более странным, чем паранормальное явление. Это правда. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 15 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 8, днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – постепенное повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея». По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
7: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
10: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
11: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
12: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
13: Хинкальная точка вкуса. Слушай, здесь по-настоящему вкусно.

0: бесплатно. Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день. Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
4: Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Shimano». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family» количество товара ограничено.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Да, не всех наших героев мы еще знаем в лицо. Поп-исполнительница Юлианна Караулова рассказала о курьезных случаях из повседневной жизни за пределами сцены и без камер. Юлианна проходила досмотр в аэропорту, и девушка, которая проводила досмотр, говорит: «Ну я вас откуда-то знаю, вы же какая-то знаменитость». Что должна была ответить Юлианна в таком случае? «Да, я какая-то знаменитость», — с улыбкой поинтересовалась Караулова. Исполнительница хитов «Ты не такой» и «Внеорбитная» уточнила, что инспектор по досмотру продолжила расспрашивать, как ее зовут, поскольку никак не могла узнать певицу. Юлианна Караулова пояснила, что в подобных ситуациях испытывает жуткую неловкость и ей хочется под землю провалиться. Однако сразу после того, как артистка представилась, она поняла, что ее собеседница так и не смогла вспомнить, откуда она знает это лицо. Наверное, мучается до сих пор.
0: Звездный час. Один за всех. С 15 до 20.

0: увлажняющего крема, бальзама и средства для кожи и шеи. А через 10 часов я встану и повторю все заново», – заключила Лопес. Основу ежедневного ритуала знаменитости составляет ее собственная линия косметики, в которой центральным ингредиентом выступает оливковое масло. «Мама всегда говорила, что оно лечит все. Это секрет, которым я пользовалась долгие годы, поэтому это действительно работает», – призналась певица. Помимо этого, певица принципиально не ложится спать с макияжем, всегда умывается после тренировки и считает солнцезащитный крем обязательным условием здоровой кожи вне зависимости от возраста. Милые дамы, пользуйтесь косметической линией Дженнифер Лопес и берите на заметку ее советы.
1: Звездный час. Радио Ваня. Навстречу новой весне.
2: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: отвратительной. Кстати, ты была восхитительна.
1: Йога, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 15 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 8, днем до плюс 17. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни постепенное повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Tough Dental. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Автобусом из Омска. Петропавловск 600 рублей. Кемеровка 1000. Кокшетау 1600. Щучинск 1800. Макинск 2100. Астана 2500. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518 818. Сайт severok55.ru.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
0: 12+.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.

0: литературы, которые часто писали нелепицы в стихотворной форме. На эту нелепую тему наш сегодняшний хит-парад.
1: Пятое место.
0: Праздник появился в 2015 году как неформальная инициатива группы художников и писателей из Канады. Цель – напомнить людям о важности спонтанности и умения смеяться над несовершенствами жизни.
1: Четвертое место.
0: Как и у многих праздников, у Дня смешных нелепиц есть свой символ, а это розовый фламинго в шляпе-цилиндре – образ, сочетающий элегантность и абсурд.
1: Третье место.
0: В этот день по традиции участникам предлагается нарушать привычные нормы, носить носки разной расцветки, писать стихи и случайных слов, устраивать чаепитие с участием плюшевых медведей.
1: Второе место.
0: Популярна традиция нелепого челленджа, когда люди выкладывают в соцсети видео с нелогичными действиями. Например, кормят голубей под музыку в стиле техно или пытаются читать книгу вверх ногами. Победители получают призы за самую оригинальную идею.
1: Первое место.
0: Нелепицы развивают воображение, расширяют кругозор, демонстрируют нестандартный подход к осмыслению жизни. С помощью рифмованных перевертышей и путаниц дети развивают память, фантазию и чувство юмора.
1: Великолепная пятерка.

0: Радио Ваня.
1: Не нужен твой совет, я

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья! И это наша рубрика об отношениях. Сегодня вновь речь пойдет об измене. Какими дотошными бывают супруги? И не напрасно. Недавно в частную детективную фирму в Таиланде обратилась одна женщина, которая заявила, что муж ей изменяет, и нужно собрать доказательства для бракоразводного процесса. Детективы вообще были люди искушенные, но в данном случае они посчитали дело удивительным. Когда у клиентки спросили, что именно послужило поводом для подозрений, она ответила, что изменился запах одежды мужа. Дело в том, что за долгие годы, и это неудивительно, дама успела привыкнуть к тому, как пахнет его одежда. И вот теперь аромат совсем не похож на прежний. Впрочем, детективы удивлялись недолго и приступили к работе. Они начали слежку за супругом, который и впрямь оказался неверным мужчиной. Клиентка получила нужные доказательства и обратилась теперь уже к адвокату по разводам. Мог бы иметь для таких дел, как говорится, спецодежду. Но это шутка, друзья мои. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай.
3: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама на радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
8: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
9: Ваня!

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Я лично эту картину начал смотреть из-за громких имен. Сэмюэль Л. Джексон, Кристина Ричи и Джастин Тимберлейк. По-моему, этого более чем достаточно. Фильм, который хочу порекомендовать вам сегодня на вечер, называется «Стон черной змеи». От немолодого фермера, которого и играет Сэмюэль Л. Джексон, уходит жена. Однажды он находит девушку, которая лежала на дороге без сознания. Оказав ей первую помощь, он узнает, что его новая знакомая, скажем так, девушка с некими психическими проблемами. И вот он решает помочь ей избавиться от недуга весьма необычным способом. А каким, я говорить не буду, потому что вдруг кто-нибудь еще не видел эту картину. А это уже, извините, спойлер. Невероятная по подаче и идее кино получилось. Классический сюжет о двух одиноких, кардинально непохожих и страдающих людях, который подается в весьма необычном ключе. И при том, что это драма, смотрится она достаточно легко, хотя сама тема тут, безусловно, не из легких. Режиссеру ставлю высшую оценку. Вот бы всем так снимать. Кино на вечер. «Стон черной змеи». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пух жараю.
2: Меня везешь, меня домой.
3: Ну, с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
3: Тону.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Иногда, наблюдая за своим домашним котиком, думаю, а ведь действительно, может быть, они внеземного происхождения. Иногда, друзья мои, за пугающими переживаниями не нужно никуда далеко ходить. Один человек рассказал о том, что его напугало. Он как-то вышел из душа и кинул случайный взгляд в зеркало и увидел за спиной таинственную фигуру. Как это часто бывает, она тут же исчезла. Но спустя несколько минут кот нашего героя вскочил с кровати и уставился на стену, на которой не было абсолютно ничего интересного. Какие предположения? Да, потусторонний гость никуда не делся, он просто стал невидимым. Вернее, видимым, но лишь коту. Ничуть не сомневаясь в том, что кошки острее, чем мы, воспринимают паранормальную активность. Скептики, правда, тоже находятся. Они говорят, что фигура за плечом просто померещилась нашему герою, а кошки еще те чудаки, поведение которых иногда является куда более странным, чем паранормальное явление. Это правда. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, люби, стрекоза, учи. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если душу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.
3: Что?

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня.
2: Без тебя жизни нет,
3: я не могу найти.
2: Сколько ни жми стене,
3: сквозь нее не

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня».

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

Чуть-чуть стоит пожить, чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня. Кукла.

радио «Ваня». Весенние ночи. Юбки короче.